0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте trudvsem.ru. Национальные проекты России. 0

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуолыш Керл Нашк. Сел жгалар лерин операция даучи хажина рогир лам хой тоб цунх болхам бина ваймерк дас кадыров рамзан. Цо билгалдин тоба нюка нох чирис вуликира пачхал кач регион шкара ба хой хилар. Билгалдин уж бак болу патриот шхилар тер дегнш дюзн хилар пачхал кир мазалла украфашистях лария. Ба хой нох бош аэропорт яхилла регион правительства председатель лерин операция дая харихул ёлч оперативный штаб кюгал хо Даудов Мухаммад. Дагдают нох чирис вуликира да мел хажош вол Ла амхуа аморях чеквохшву, гюмсерчу Путин Владимир Царахчу Россия Ринчницкой университете. Царн цигат эгиттин кылшбу, зеделлар гдолу инструкторш. Луганский холк республикерчу Алчевский ату один схаделлин меттигер мяждик. Дин объект метод турбелш динду мехде хехамч с регион муфтис межеев сала хажаст эдиллерц. Белхшна ялхарш ентелец нир, халхарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу региональный горалли фонд. Сучуахинцли дина джамаатех ламаз. Ламаз динчул тахитина стюлш, алчевск гали бусалбнашна и мехалхилам билгалбеш. Иштат судин мероприятия лерин билгалбина мяждик тудеш ахюекшхал зудри. Царна фонд Сархелла продукти гуларш. Ахмат спецназа, халгарч президент России Турполхоч Кадыров, амат хажицарахчу фонда а, цян кочин халгар проект яц из. Мостахчух муғиягнч меттикшка спецназа шайлам хоша хилиезч кепеялин дуққа дин объектш. Шел муниципальник ошта хулиехинат эгулдолт эйду тудеш и шелерда эутархул курчал бюч нектирникду. Духенир халгда кедогнш дош бух мушхилчу хен. Цюнх болха амбина нох чи республике автомобили неки министерстве. Метиге карач хен адеш белхшдуч эйч агаллаш тудеш. Диягна тука газа коммуникациш. Дагдаит март бет чакене да кедогнш дах розиенш динер регионе. Церт алунш жигардаях юлинир хет Та. Судек дыркше тергоне латушву, ваймехда Кадыров Рамзан. Халгарч президент Раси Турполхоч Кадыров Амат Хажит Сарахчу региональной украли фонда акцель аяхна дукберш долчна ношна годарехул. Из лериндер халкшнюхарчу дюзел денц. Мероприятие даяхна социальный фонд регионерчу дэгэх бэршн дина соухтш. Зударшнелла зезги курсаш ахча. Нанош цхылчу цянкетря да лочхылла регион социальный фонд урхалча Ахмадов Мухаммад эми. Хылч цянкетря дисредина дукберш долч дюзелшна социальный дэгэх Годарихула Кимехал Хаттерш, Цюнхболха Амбина, Социальный фонд регионерч дейка пресс-службас. Студия Яр Абдулмуслимова Саня, Тадик Йойлш Махкой, Марш Айл.

Ну что же, 8.07 на часах, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас всех, дорогие наши слушатели, в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева, пробуду в вашей компании сегодня до...

12 ровно, и буду вас радовать хорошей музыкой, конечно же, хорошими рубриками. Ну и открывая свой эфир с календаря событий, давайте быстренько заглянем, какие же праздники у нас сегодня отмечаются. На календаре 19 мая. Сегодня у нас Всемирный день честной игры, также день фармацевта, поэтому всех фармацевтов с их профессиональным днем поздравляю. Вот, и желаю вам легкой работы. Ну, говоря о знаменательных событиях, таких у нас нет, но я знаю, что сегодня очень много именинников отмечают свой день рождения, поэтому от всего нашего коллектива всех именинников поздравляю с днем рождения. Желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья, кавказского. Долгих лет жизни уже было, чтобы все мечты сбывались, и все в жизни у вас было замечательно, вне зависимости от погоды. А погода, кстати, за окном шикарная, несмотря на то, что идет дождь. Вот, открывает мой сегодняшний эфир очень красивые композиции от Айшат Махметмурзаевой, «Хырдуцанна» называется она, и звучит для всех тех, кто правильно настроил свои приемники.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 900

0: комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: Гаджет новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Калифорнийский стартап предложил тушить пожары звуком вместо воды. Стартап Sonic FireTech заявил о создании системы пожаротушения, призванной заменить привычные домашние спринклеры. Вместо воды она использует низкочастотные звуковые волны, подавляющие пламя за считанные секунды за счет нарушения процесса горения. Далее детальнее. Технология работает на основе инфразвука, волн ниже 20 Гц, которые человек не слышит. За обнаружение пожара отвечает набор датчиков с ИИ-контроллером, анализирующим признаки возгорания. После срабатывания звук направляется через сеть воздуховодов, встроенных в конструкцию здания. Компания считает, что такое решение может оказаться особенно полезным для жилых домов, серверных и дата-центров, где традиционное водяное тушение порой способно нанести более серьезный ущерб, чем огонь. Также в разработке находится мобильная версия

0: для пожарных, которую можно использовать при тушении природных возгораний. На фоне громких заявлений эксперты по пожарной безопасности просят показать полные результаты испытаний. По их словам, подавить небольшое открытое пламя – это одно, а заменить проверенные десятилетиями системы – совсем другое. В частности, остается открытым вопрос, сможет ли звук справляться со скрытыми очагами, тлеющими материалами и повторным воспламенением. Пока что специалисты относятся к Sonic FireTech с осторожным интересом. Представители пожарных служб готовы участвовать в дополнительных тестах, но подчеркивают, для выхода на рынок таких решений потребуются масштабные независимые испытания и доказательства соответствия строгим стандартам. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Внимание! Toyota Service Goyte сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyte. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
5: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман.

0: Мусульман, с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
1: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
4: Телефон рекламной службы 29-64-64.

0: Грозный. Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. Я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
5: В магазине «Ваайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Geely Cool Ray будет стоить на уровне прежнего. Ценник стартует с 2,7 миллионов рублей при покупке в кредит и трейд-ин. Новинка дороже близких по формату Bell GX50 Plus и Geely City Ray. При этом она динамичнее. Разгон до сотни за 8,5 секунд. А еще у нее более дорогая отделка салона и богаче комплектация. АвтоВАЗ планирует выпускать по 70 тысяч экземпляров «Лады Азимут» в год. Накануне об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемизов. Напомним, «Лада Азимут» — это первый серийный кроссовер АвтоВАЗа. Сделан на базе «Весты», но сильно отличается по содержанию. Сейчас завод занимается подготовкой конвейера. Серийное производство начинается осенью. Новый «Лиавто 9 Ливис» получит рекордный запас хода. Более 1500 километров с полным баком и полной зарядкой. Расход топлива на 20% лучше нынешней версии. Напомним, недавно в Китае представили новый «Ли-Л 9 Ливис». Он по многим параметрам превосходит модель текущего поколения. В России новинка дебютирует ближе к осени. В последние годы рынок грузовиков в России изменился. На смену европейским концернам пришли китайские. Сегодня в крупномасштабном классе «Ситрак», «Шакман» и «Хова» успешно конкурируют с «КамАЗом». Их репутацию подпортил прошлогодний скандал с отзывом сертификатов. Но проблемы решаются, и планы на российский рынок у китайцев есть. Что собой представляет концерн «Синотрак», расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: всего прогноз погоды.
1: 9:00 на часах. Самое время поговорить о погоде на сегодня. Напоминаю, что у нас на календаре 19 мая. Прямо сейчас за окном плюс 15 градусов. Идет дождь на территории всей Чеченской Республики. Днем температура воздуха у нас прогреется до отметки плюс 18 градусов. И если верить прогнозу, то дождь у нас ожидается до конца суток. К вечеру температура упадет до отметки плюс 17, и ночью составит плюс 15 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 90%, ветер юго-западный, ощущается как плюс 14 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 17 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и в Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения, и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Оставайтесь дома и берегите себя, своих родных и близких.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу.

0: трасса Грозный-Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе форум дизайн интерьера. Актив Экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой Экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
4: В суд вызывают.
5: Наследство не можем поделить.
4: У нас сделка крупная намечается.
6: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
7: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
8: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга, команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая новинка от Булата Асмаева, «Берген Серло» называлась она, и прозвучала для всех тех, кто слушает радио «Грозное». На часах уже 9:25, и пора открывать рубрику, в рамках которой я сегодня разыграю две очень-очень вкусные пиццы от нашего неизменного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозито. Думаю, все знают их адреса, но для тех, кто не в курсе, также для гостей нашей столицы, напоминаю, что ребята находятся по адресам проспект Путина, 10, и в торговом центре «Грозный Молл» на первом этаже. Ну и телефон службы доставки 8-928-300-3385. Там все очень вкусно, очень сытно. Есть и чеченская национальная кухня, и европейская. Вот, поэтому, если не знаете, куда сегодня отправиться на обед, несмотря на дождливую погоду, берите зонтики и отправляйтесь на проспект Путина, 10. А в случае, если вы не хотите никуда отправляться или заказывать до офиса, тогда вам нужно внимательно послушать мой вопрос. Правильный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет» и забрать не одну, а целые две пиццы, став победителем в нашей рубрике. И вопрос звучит так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Давайте еще раз продублирую. Итак, в какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? 5-5-3-3, кодовое слово «Привет», пишите правильный вариант ответа и забирайте две вкусные пиццы от Рафаэла Эспозито. Всем тем, кто будет принимать участие в нашей рубрике, я, конечно же, желаю удачи.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, так когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснил РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8% до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Очень красивая композиция для всех вас прозвучала. Это мужская хоровая капелла «Или» и Зелимхан Дудаев. «Кулежа Башлам» называлась данная композиция. Ну а на часах у нас 9:54, и пора завершать нашу рубрику, в рамках которой я сегодня разыграла для вас две очень вкусные пиццы от нашего партнера. Напоминаю, это пиццерия Рафаэла Эспозита. Ну и также напоминаю их адреса. Первый адрес – это проспект Путина, 10. Второй адрес – торговый центр «Грозный молл». На первом этаже располагается очень светлый, большой, уютный семейный ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, вкусно обедайте, вкусно ужинайте, не пожалеете в любом случае. А для того, чтобы забрать пиццу от радиостанции «Грозный» в качестве подарка от радиостанции «Грозный», вам нужно было просто правильно ответить на мой вопрос и верный вариант ответа отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучал так. В какой европейской стране находится самая длинная в мире сеть велосипедных дорожек, общая протяженность которой превышает 37 тысяч километров? Все варианты ответов, конечно же, верные. Тут написали даже «Привет! В Германии, может, находится?» Нет, это не в Германии. Это, кстати, писал абонент 0329. Вам тоже привет, хорошего дня, хорошего настроения вам. И спасибо за то, что написали. Вот, правильный вариант ответа – это Нидерланды. И самым шустрым сегодня оказался абонент, чей номер оканчивается на 0105. Мы вас поздравляем! Две пиццы ваши, конечно же, в скором времени вы сможете сами связаться. Вы уже, в принципе, можете связаться с Рафаэлой Эспозито. Напоминаю, их номер 8-928-300-33-85. И сказать, что вы вот сегодня стали счастливым обладателем пиццы. Выбрать время, выбрать пиццу и забрать в любой удобный для вас момент. Но не только пиццу вы сегодня забираете, также очень красивую композицию от Али Димаева в качестве музыкального подарка.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мегасити».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-2228.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
7: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру.

0: Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolut iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Puer King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Puer. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия тирил в Кавказовой регионе Токиар бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдына. Сөнхдәк білгалдына. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюрте Волш сөлжа дая чуқит шон жам ашыз. Ишди Цашкавай Аон Ердак Лодшхилла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика Хиора министр Шаптукаев Рустам, Гышло вчера у сами коммунальной бахма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалда директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна Лаккар автоматизирование Йолчу город подстанции Изакыл в сет Кавказе Халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутокас Качу ешью вейт эзерцакочу вагар хочуна социальный кимехалчу объектшна. Шуют муниципальный кошт даош белш думет кшцанеш муниципалитет администрации Кюгал хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзан Динчут эдиларц дош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош кимет кш субботник шкада лочбу мет герчу администрации организации учреждений белхлой. Ишта белх юриали нью лерин техника. Вай мехдас дайма Белгалдеш ту махгурчу хеш регион хил Ойлашен гуч сүртат қолушхылар. Сондел массу меткцен латор вайнт әду әл білгалдина шүйт муниципальный кошт администрации Кюгал хочу Акаев Руслан. Нух через вулики кюр чаря беш болх бу лекат шдолчц и нош хиттен ел нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк Оникс компанию Урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна ецнар ереге прибай контейнер ю гозан чшма хадина ушелч майднашкар чухол. Цейрсацам ца хейцорю кегеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелхаш тарулу югали югар халке педалу бахар хой дахар. Эл штуда эл билгалдина цар. Кросс единство цейолу ейчу атлетики гол спорт фестиваль дая на халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карашок амнит са хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лочхила дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарон шерш билгалбар. Жам ай халхар метки ахин рошни черчу школу шолга куалга метк шияхна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

Красивая композиция от Али Димаева только что для всех вас прозвучала. На часах у нас 11:07. Перед тем, как открыть час приветов, небольшой анонс для жителей нашего города и не только. Напоминаю, что в Чеченской Республике, также в Республике Дагестан, продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Также напоминание жителям Чеченской Республики, всю неделю у нас ожидаются обильные дожди. Будьте бдительны, будьте аккуратны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Вот, берегите себя. Ну и открываем час приветов. Напоминаю о правилах. До конца этого часа у вас есть прекрасная возможность порадовать своих родных и близких. Уже можете оставлять ваши текстовые сообщения в нашем телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Грозный». Там для вас выгрузился специальный видеоролик с надписью «Час приветов». А для тех, у кого нет социальных сетей, доступен наш сервисный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Поэтому обязательно пишите и радуйте своих родных. Ну и я сейчас в очередной раз порадую своих родных и близких. У нас на днях гостили три мои тети, у отца был недавно день рождения, вот, и они очень обиделись, что по радио не поздравили папу с днем рождения от них, и поэтому, пользуясь случаем, лучше поздно, чем никогда, хочется поздравить своего отца с прошедшим днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, долгих лет жизни. У меня замечательный отец, поздравляю я его, конечно же, от всех Гиреевых, от его сестер. Вот, и обещанная красивая композиция, но она уже прозвучит для моих теть, которые у нас недавно гостили. Выбирала очень долго, но надеюсь на то, что им композиция понравится. Специально для них Тамара Дадашева с композицией «Ирс».

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, 3 этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8 928 30 3020. 8 928 30 3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобильчик.

0: Янган, путевку на Умру или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.
3: Это был очередной рекламный блок. Час приветов на радио «Грозный» продолжается. Зачитки ваших новых текстовых сообщений. Итак, у нас на сервисном номере есть текстовые сообщения. Просят передать огромный саламашл Дине и Мадине, которые работают в очень хорошей кондитерской, и желают им продуктивного рабочего дня. Под этим сообщением у нас не подписались. Далее просят поздравить Тамерлана с днем его рождения. Поздравляют его все его друзья Мохаммед, Ислам и Рустам. Далдекалвойлхо, брат, далдукувахвойлхо. Мы его тоже поздравляем. Далдекалвойле, дал ирседвилксуншерш. А также просят передать огромный саламашил Иман. Просят ее не грустить и желают ей приятного чаепития. Под этим сообщением у нас тоже не подписались. Но и пользуясь случаем, я сейчас знаю, что нас в дороге слушает один из лучших аранжировщиков этой республики, это, конечно же, Иса Берсанов, Дох Саламашал Хёгаду. Иса, спасибо, что слушаешь, очень приятно. Желаю тебе хорошей дороги и отличного настроения. Ну, а чтобы у всех у вас было настроение еще лучше, чем есть, решила поставить хорошую композицию от Ильяса Ибиева в качестве музыкального подарка.

была группа «Грозный» с композицией «Яла Эра». На часах у нас 11:34. Час приветов продолжается. Напоминаю, он продлится у нас до 12. У вас есть возможность передать свои приветы через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» или же написать на номер 5533 с кодовым словом «Привет». Поэтому пишите, радуйте своих друзей, родных, близких, коллег. Вот, и передавайте ваши приветы. Так, есть у нас еще

Несколько сообщений просят передать огромный салам Машал, Лимде и Мадине, которые сейчас в пути. Желают им хорошей дороги, а едут они в Малый Атаги, написали нам. Да, Мокшмяш Такач Булыш, и всем тем, кто в дороге, я желаю хорошей дороги. Так, просят также передать огромный салам Машал Вахе, Элизе и Милане. Тоже в дороге пишут ребята сейчас, слушают радио Грозный и подпевают некоторые наши композиции. Вот надеюсь, что вы эту композицию тоже знаете. Это новинка от Майрбека Хайдарова «Ела лохо» и звучит для всех вас.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Литель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии – лечения пиявками, апитерапии – лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.
5: Это был очередной рекламный блок. Час приветов у нас продолжается. И есть текстовое новое сообщение. Далдык овылху салах далдукуах войлху хинсен ях дюнул долшвах архулилка дикчне диккант ларам ца хащичуай албайтам хамбу. Ну и, конечно же, весь коллектив радиостанции «Грозный» тоже его поздравляет и дарит очень красивую композицию в качестве музыкального подарка от Резавди Исмаилова.

А на часах уже 11:53, час приветов на радио Грозный подошел к концу. Буду завершать его зачитки ваших последних текстовых сообщений. Тут Исмаилу просят передать огромный саламашел от брата Вахи. Да поступило новое текстовое сообщение. Больше новых текстовых нет, поэтому завершаю этот час приветов. А как обычно, хочется передать и свои приветы. В первую очередь они отправляются всем вам, дорогие наши слушатели. Желаю вам хорошего настроения, душевного спокойствия, и пускай погода никак на вас не реагирует. Вот. Точнее, чтобы вы никак не реагировали на эту погоду, да, и у вас было хорошее настроение всегда, вне зависимости от того, солнце за окном светит или же идет дождь. Я, кстати, очень люблю дождь. Вот. Всем моим родным, друзьям, близким, знакомым, незнакомым, коллегам за стенку отправляется дох саламашл. Желаю им легкой работы. Вот. Также всем жителям прекрасного селения Старой Атаги, всем жителям чудесного города Грозный, и, конечно же, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей родины, отправляется самый-самый-самый большой и самый теплый саламашл. Ну и напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева. А услышимся мы с вами завтра рано утром. Да, мы к вам осередикю.

0: Новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия текил в сет Кавказ в регионе Токиар. Бір байық шоуыздығы ит миллион сүйімін лағдыны. Сөнғдәрг білгалдыны. Чечен Энергос, Россия Федерация энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртия Волш сөл жаға дая чуқ қиетшон жам ашыз. Иш дейцашка вай ағон ерда лоч хылла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика қиора министр Шаптукаев Рустам, ғыш лошира усами коммунальны бағма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпания Урхалда директор Кадиров Айсақи, Конюшенко Дмитрий Хажна лақыр автоматизирование елчу город подстанциек, изақыл в сет Кавказе халғар подстанцию, массу ума цифровизирование долш. Цотокас қачу ешу вейт эзерца қочу вағар хочуна социальный қимейхалчу объектшна. Шүйт муниципальны кошт дауш белғшду меткіш цанеш. Муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхылар мехгдас Кадыров Рамзандин чуд эдиллар цдоуш. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле ялошу нег истош, нег цел чхен истош, кый меткіш субботникыш када лучбу, меткгерчу администрации, организации, учреждений белхлой. Ишта белх югиалинью лерин техника. Вай мехгдас дайма белгалдешту махгвухчу хеш регион хил ойла шиен гуч сюртац коллу шхылар. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Но через волики кёрчаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттин ёл нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чоғчу нехшна яцнар гереге пхебай контейнер ю гаузан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Цейр сацам ца хейцор ю кягеллаш тишеллаш албилгалдина сёлжгали мэрия. Субелғаш таролу юғали юғар халке педалу бағар хой дағар әл штода әл білгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики ғол спорт фестиваль даяғна халғмартан муниципальны кошт. Излеринер карыршоқ әмне ца хылара дақайқын хыларц. Мероприятия да лучшыла дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юға кегер хой дешер хой озор судейға дикторон шерш білгал бар. Жам ай халғар меткі яқын рошни черчу школу шолға қолға меткі шияғна йоқч атығарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ярабдул Муслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: обновления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Dəyərli Şeyh Seyladur Qura Əncah Muhammed Ümmeti hükmətdə, ha, dəyərli qoğu Şeyh Seyladur Qura Əncah, Kuntum xeyrə Ümmet Muhammed Ümmet, Ümmeti şüqdər Uğur Seylah, Uğura dərkə bir ümmətdə qon qoğ. Çeyh Seylah xılır, çeyh dərkə xılır, hudur qon əlçə, dikdək iyi əlir, uğu dəkə dik əlir, izə çeyh Seylah dərkə qon qoğ. Vezi Seylah qoş dəyərli, dikdər di olur şərix, uğu dək dik olur şərix, doyluvay, и элерце, умат шукер, угутер, дот умат дорвей. Дельдеш на Бог, алейхи салату ассалам, дотсу, камилях, бог чулацем болуш, аддину насиха, динна хиехар дохалба. Динна хиехар до. Уэлича, динна, дин чуахур, кан ду баймур суннату, ханал дек ду харан, дек ду хаж ду закат ду. Дин декке, дин хиехар муду, и хиехар десхилар билгал дохуш, нахи гладувай. Нахик само и это дель яшного, дин нахихар душен Бог. Мас не ду дэхару админ хор дина ха, тэкьюш хихарш. Нах цай дворца душ. Хор вайсад шумасуз узэ, о дэхару админ хихар, до дэлах кэзик чаридям и хихар хаца юц. Айрин нах Аллах. Ишни хадал хихар хаца ючвега, тетти намах белла, тетти намах белла дохбуал мазаву. Ишни хадал хихар, и кезик хият, цун мах цахият, и дей хият, дакер шурстега, деда урдуона, иеш ахдох мах белла дохбуал цун дош. Дуния дахар, вайн хиятак дац. Дуния дахар, адмутинник ду. Цун дэр хихар, ладугар, куту амбац, и хиехам ма, амали дерзу кишку. Вези сила уштерла, хиехам и гладвах чайрах дойлой, и хиехам хайях чайрах дойлой. Вези сила уштерла, иба хандал уше, хейрил умма, умма чукар, угу

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: В суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
7: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: новости.
1: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия тирил в сетках в Казвой регионе Токиар. Бербайк шоустре ит миллион сюман лахдина. Сюнхдарь Белгалдина. Чечен Энергос, Россия Федерация, энергетики министра, заместитель. Конюшенко Дмитрий Кюртя Волж, Сюлжа Дая Чук, Кичун Жам Ашс. Ишди Цашкавай Агон Ердарлоч Хилла, регион правительства, председателя, заместитель. Мох экономика Хиора, министр Шаптукаев Рустам. Гышло вчера Гусами коммунальный бахма Ягорга, энергетики министр Зайпулаев Муслим. Чечен энергокомпании Урхалда, директор Кадиров Айсаки. Конюшенко Дмитрий Хажна Лаккар автоматизирование Ёлчу город подстанций. Изакыл в сет Кавказе Халгар подстанцию. Массу гума цифровизирование долж. Цутока скачу ешью вейт эзерцакочу вагар хочуна социальный кимехалчу объектшна. Шут муниципальный кошт дауш белш думеткш. Саньеш муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар Мехдас Кадыров Рамзандин чут эдиллар цдош. Арбелчар санитарний хлиеш чхоле ялошу не гистош, не гцел чхен гистош, кыметкш субботникш када лочбу, меттигерчу администрации, организации, учреждений Белхлой. Ишта Белх Юриалиню Лерин техника. Вай Мехдас дайма Белгалде, что махгохчу хеш регион хил ойлаш чен гуч сюртац коллуш хил. Цундел массу меткцен латор вайнт эхду эл Белгалдина, шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Но через волики кёрчаря беш болх бу лекат ждолч цинош хиттен ёл нехш кюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гереге пхебай контейнер ю гозан чшма хадина үш ёлч майднашкар чухол. Цейрсац мца хейцор ю кегеллаш тишеллаш ал Белгалдина сёлжгали мэрия. Субелгаш тарулу ю гали ю кархалке педалу бахар хой дахар. Эл Штуда Эл Белгалдина Цар. Кросс единства Цейолу Ейчу Атлетики Гул Спорт Фестиваль Даяна Халхмартан Муниципальный Кошт. Из Леринер Карашок Амница Хиллара Дакайкин Хилларц. Мероприятие да лучшила дешер учреждений шкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юка кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарун шерш билгалбар. Жам ай халгар меткеакин рошни черчу школу шолга куалга меткеак шияхна йокч атагарчу дейк шош. Толым хошна призершна Йелла Кубкаш Мидалш Лараме Грамоташ. Студия Яр Абдул Муслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

Всем доброго дня, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас в эфире радио Грозного. Микрофона Мадина Тавсултанова. И я пробуду вместе с вами до 17 часов ровно. Сегодня нас ждут интересные программы. Совсем скоро мы поговорим о сегодняшних праздниках, послушаем интересные передачи и, конечно же, прекрасную музыку наших талантливых артистов. Поэтому призываю вас оставаться вместе с нами и даю слово, что вы точно не пожалеете. Ну и откроем мы сегодняшний эфир с чудесной композицией «Нох Чикенти» от Мадины Хамидовой. Услышимся, друзья.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Календарь событий.
1: Итак, друзья, продолжается эфир на радио Грозный, 13:21 в столице, и наступило время праздников. Поэтому давайте скорее обсудим, что же сегодня у нас такого отмечается. 19 мая, то есть сегодня, у нас отмечается праздник, который посвящен для тех, кто любит честно играть, да? День честной игры отмечается сегодня, жулики мимо, вот, и день фармацевтического работника в России тоже отмечается сегодня. Наверняка много тех, которые касаются данного праздника, мы их поздравляем от души, желаем вам успехов в работе, чтобы вы всегда были здоровы тоже и счастливы. Вот, ну, касательно знаменательных событий, отметим дату 1712 год, Петр I тогда перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, вот, такая вот красивая дата получается. И в 1910 году Земля прошла через хвост кометы Галилея, что очень-очень важное событие. Вот. И, конечно же, день пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации в 1922 году. Ну и, конечно же, друзья, мы поздравляем всех, кто отмечает сегодня свой день рождения. Желаем вам тоже много счастья, много здоровья, много денег, чтобы вы всегда были рады и себе, и окружающим. Поэтому, друзья, чтобы вам поднять немножко настроение, поставим вам хорошую песню от Валида Гадаева, которая так и называется «Марзонен Шоуда».

0: на радио Грозный.
1: Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвясь и играя, грохочет в небе голубом. Пожалуй, с таких слов можно начать сегодняшний день в Грозном, однако сейчас, конечно, не начало мая, да и грозы как таковой сильной не видать. Но зато есть дождь. Да, по прогнозу, кстати говоря, он у нас всю неделю будет, и не забываем о режиме чрезвычайной ситуации федерального значения в Чеченской Республике и, конечно же, Дагестане. Он все еще действует, и, по всей видимости, не просто так, как мы понимаем. На улице обильно льют дожди, и, соответственно, нужно быть аккуратнее на дорогах, одеваться чуть теплее и обязательно носить с собой зонтик. А пока что слушаем песни и наслаждаемся прекрасными стихами про весну. Ну и песнями, конечно же.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-02-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышат в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это был

0: была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.
2: 105.4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладулыш Керлнышк. Россия тикл в сет Кавказ в регионе Токиар Барбаях Шоустре 1 миллион сюман лахдина. Сюнхдек Белгалдина. Чечен Энергос.

Российской Федерации энергетики министра заместитель Конюшенко Дмитрий Кюртях Волч Сюлжа Дая Чукичун Жамашс. Ишди Цашкавай Агонир Дахлочхилла, регион правительства председателя заместитель, мох экономика Хиора министр Шаптукаев Рустам, Гышло вчера усами коммунальный бахма Ягорга энергетики министр Зайпулаев Муслим, Чечен энергокомпании Урхалдар директор Кадиров Айсаки, Конюшенко Дмитрий Хажна Лаккар автоматизирование Ёлчу город подстанции и закрыл в сеть Кавказе Халгар подстанцию массу гума цифровизирование долж. Цутока с качу ешью вейт эзер сакочу вагар хочу на социальный михалчу объектшна. Шут муниципальный кошт даош белшду меткш цанеш муниципалитет администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан Белгалдин и дереге дешхилар мехдас Кадыров Рамзан Динчут Эдиллар Цдош. Эр белчар санитарний хлиеш чхоле яло шу не гистош, не гцел чхен гистош, ки меткш субботник шкада лочбу, меткгерчу администрации организации учреждений белхлой. Ишта белх юриалинью лерин техника. Вай мехдас дайма белгалдеш ту махгвохчу хеш регион хил Ойла шиен гуч сюртац коллуш хилар. Цундел массу метк ценлатор вайнт эхду эл билгалдина шуют муниципальный кошт администрации Кюгал Хочу Акаев Руслан. Нох через вулики кюр чаря беш болх бу лекат шдолч цинош хиттин ёл нех шкюсу тишел контейнер шхейцош и болх беш ерк оникс компанию урхалдар компании тшцан. Чухчу нехшна яцнар гереге прибай контейнер ю гозан чшма хадина ишёлч майднашкар чухол. Цейрсацам ца хейцор ю кегеллаш тишеллаш ал билгалдина сёлжгали мэрия. Су белгаш тарулу ю гали ю кархалке педалу бахар хой дахар. Эл штуда эл билгалдина цар. Кросс единства цейолу ейчу атлетики гул спорт фестиваль даяна халхмартан муниципальный кошт. Из леринер карашок амнит са хилара да кайкин хиларц. Мероприятия да лучшила дешер учреждениешкар. Дейк шой. Цюн айл шойер спорт юга кегер хой дешер хой озор цу дейка диктарун шерш билгалбар. Жам ай халхар метки ақын рошни черчу школу шолға куалға метк шияхна йокч атығарчу дейк шош. Толым хошна призершна Елла Кубкаш, Мидалш, Лараме, Грамоташ. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шмахкой, Марш Айл.

0: Россия.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
4: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
8: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
9: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
10: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
9: «Татаев» всегда ближе к вам.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего прогноз погоды.
1: Итак, друзья, всем доброго дня, хорошего настроения и всего самого наилучшего. На часах 14:24, самое время поговорить о погоде в Грозном. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 18 градусов, вечером она опустится до плюс 17 и ночью составит минимальные плюс 15 градусов. Целый день льет по прогнозу дождь, и поэтому призываем вас быть аккуратнее на дорогах, водителям и пешеходам. Закат солнца в 19:17, всем хорошего дня, оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM и слушайте самую классную музыку.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником – диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: «Гори оно синим пламенем».
3: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
2: Закрома Родины.
3: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании везли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
2: Расти большой.
3: Средние заработные платы в России в 2029 году превысят 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым

0: 21% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8% до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра Восточной и Европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Иглоукалывание, массаж, остеопатия, герудотерапия, апитерапия, капельницы. Позвоните по номеру 928-738-1777, и мы позаботимся о ваших близких. Или приходите по адресу: город Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Подарите не вещь, а впечатление и заботу, которые останутся навсегда.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Радио «Грозный».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина».
3: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх Деп Ди Среди Штаяна Кейтшу. Штаб Дейкш Хош Дейтин Сацис Дохш Долч Донаша Деш Долзенш Билгалдахар А Штадахар Ягула Деш Долчу. Музуроев Скюарт Лерин Масучу Структурша Цхан Болхбар Билгалден Ак Атхер Хилар Долч Долхал Мадар Доуз. Тедилин Бахар Хой Ца Дейхар Тергуюч Садитар. Масарна Хайтин Цудейк Дейк Шелерин Чтергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуковым проекта СДОХШ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и алу Лейринду эрклез и за кюзганда кейт улгшду цу серлу алурью бюсен хэна. Иштхирду вайлям нашна хэзшду алла юза. И проект ко алчтэган призёрю

шоулуқчу йолучу Ресимон цпайлны цан кетерш, юлучу метте хитту чу стеллик оусам. Ишта дюзел элчу ком проект сдох ширю, куст берна, бери беш. Идерге белхаш кошт бахар хой дагар тодылч алшон сдешкалар хаитин, кошт администрация кюгал хочу Рабоев Альберт. Халарч президент России Турполгоч Кадыров амат хажит зарахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчделы, ногчи пачхал хайгархой университет студентыш. Цунбандар университет колларалли тобну халхар метки аккар, республики студенти бастеши эзырт эйелх элчу кегерхой колларалли фестиваля. Хайгархой университета гран-при яхнер оусам. Ногчи пачхал хайгархой университет белых тобну дагарбаркал элла фонд президент Кадырова Айманин, шейна года на помдол кегерхой билгалба царна уэш тергоя. Ишталық қаршдешар хукмати хаэтин фонд дереге хайлш кулушхалар йолуч раси халкшнюгарчу майднашка даучу мероприятишка дағлац. Веден муниципальный кошторчу КСХ Гуллық школелч подразделений инспекторши дейін комплекс мероприятиш даяна КСХшны юқа зулмыш дарихул долчынна профилактик ярихул. Мероприятий йоқшер хақ астам элчу оперативна профилактик яр акциц. Полиция сотрудник шрейдшина бюйсанна урмышка бол КСХ билгал беш. Царц кетур камелыш деш. Царн текачина цудек долу законат эдыхкарш. Камелшнина цердайш снанушса царц. Тәрнтеқачына жүйе пәлекелер қиясғой дырыш. Иштхайтын профилактик ербоқ тәйілчхайна әд дағыр бой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахқой Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 15.06 в столице и час музыкальных приветов. Да, настало это время, когда можно отправлять родным и близким приветы, поздравления, пожелания, все что угодно, все что их обрадует, на наш телеграм-канал «Радио Грозный» под последним постом в комментариях. Также можно отправить ваше смс-сообщение на номер 5544 с кодовым словом «Соло», на случай, если у вас нет телеграма. Вот и все, дорогие друзья, так что вспоминаем, у кого сегодня ДРшка, как говорят многие молодые зумеры, скажем, да. И, конечно же, поздравляем по прямому эфиру и радуем родных и близких. А пока что слушаем композицию Мансура Махмат Мурзиева. «Асхолю хорю» называется эта песня.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19.

0: Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 15:23 в столице. Час музыкальных приветов продолжается в зачитке ваших смс-сообщений. И первый же привет отправляется Ларисе, которая отмечает сегодня свой день рождения. Ей исполнилось 18 лет, и я скажу, что это самое лучшее время. Как мне и говорили, тоже 18. Хотя до тот момент я думала, что в 23, в 22 будет хуже, но ничего. И в это время тоже неплохо. Поэтому, друзья, поздравляем всех, у кого сегодня день рождения. Желаем вам много счастья, добра и удачи. И, конечно же, отправляем большой салам-маршал Хамзату, который сейчас едет в машине и слушает наше радио. Посвящаем всем, кто слышит или слушает наше радио, песню от Али Димаева «Белита». Наверняка вам всем она понравится. Приятного прослушивания.

буквально за последние минуты. Отправляется салам-маршал Заре в Гихи. Вот, передает незнакомый отправитель. Мы ей передаем огромнейший привет. И, конечно же, желаем ей хорошего дня, прекрасного настроения. И отправляем салам-маршал Селиме, которая тоже едет у нас в машине и слушает радио Грозный, как много тех, кто у нас слушает радио Грозный и едет в машине. Кстати говоря, это бывает очень приятно. Спасибо вам огромное за то, что вы остаетесь с нами. И, конечно же, таксистам передаем большой салам-маршал. Это они наши как раз-таки постоянные слушатели. А всем, кто работает и слушает, всем, кто делает уборку и слушает. И мы всем-всем-всем вам передаем огромнейший салам-маршал. Желаем вам всего самого прекрасного и самого чудесного. До конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому спешите поздравлять, передавать приветы по нашему телеграм-каналу «Радио Грозный» и, конечно же, по нашему сервисному номеру 5544 с кодовым словом «СОЛО».

0: час приветов на радио Грозный.
1: Ну что ж, у тебя продолжается час музыкальных приветов, и прямо сейчас мы зачитаем сообщения, которые у нас уже в телеграм-канале были, и, конечно же, зачитаем их прямо сейчас опять-таки. Гений под таким вот сообщением, под таким вот ником у нас подписывается отправитель Вава и моя баба Шусаму Дикнах Душон. Вот такое вот душевное, эмоциональное сообщение. Коротко и ясно, но зато столько эмоций. И, конечно же, мы передаем и бабе, и Ваве, конечно же, много-много добра. Вот. Салмаш, Улдугилани, Кинску, Радио, Гладуш, Шиеберш, Эц, Славю.

Virtual, Шебеш, Ятса Virtual, его любимая песня Майрбека Хайдарова «Дог Диалало», которая обязательно прозвучит у нас совсем скоро. И, конечно же, мы передаем Соло Маршал всем, кто слушает или слышит радио Грозный. Хочу передать привет и хорошего дня своим девочкам и Булату из дистанционного отдела магазина. Люблю вас сильно, от вашей Эльзы, если можно, поставьте песню хорошую, пишут нам. И, конечно же, она у нас прозвучит, и перед тем, как мы ее поставим, напомним всем нашим слушателям, что час музыкальных приветов да продолжается, и до него осталось, ну, до конца этого часа осталось совсем мало времени, поэтому, друзья, поспешите и пишите.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, последний выход этого часа. Мы прочитаем ваше последнее сообщение, которое поступило к нам в конце этого часа, и только потом завершим наш час музыкальных приветов. Док Салмашл Далуардер Се Угардук Ешь Лухочунг.

Гатырева, Зайнапин, Далдухя, Хелдал, Докхастил, Дага, Мелдоум, Кочто. Очень вас люблю и уважаю. Искренне с теплом, пусть и не на экране телевизора, ваша Элима. С любовью подписалась наша родная коллега с радио Грозной. Да, вообще-то по телеку ее, по-моему, показывали, но это все равно не сравнится с тем, какую работу она делает у нас. И кушать приносит, и смешные ролики показывает, и настроение нам, безусловно, поднимает. Вообще, Элима — это душа компании в коллективе «Радио Грозный», так что я скажу, что с соседкой вам определенно повезло, и пусть у вас все будет прекрасно, и я желаю вам, чтобы вы оставались такими же дружными и счастливыми. Зайнап, для вас в подарок звучит следующая композиция, ну и мы, конечно же, говорим нашим слушателям, что на этом наш час музыкальных приветов подошел к концу, и слушаем песню, посвященную для Зайнапа.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуолыш Керлнышк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цюеттенч Холх деп дейсредеш таяна кейтшу. Штаб дейкш хош дейтен сатсыз доғш долч доғнышы деш дол зенш билгалдахырх а үштадахыр егула деш долчу. Музуроев скюртлерин масучу структуршы цхан болх бар билгалден ақ атхиркхилар долш дол халмадар доуз. Тедилин бахар хой ца дейхар тергойуч садитар. Масарна хайтин цудегдер кшелеринч тергоня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОЖ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучий юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и Закюз Гандакит Улгшду Цу Серлу Алурью Бюйсен Хэна. Иштхирду Вайлям Нашна Хэзшду Элла Йоза. И проект Ко Алчтеган Призерю шоу Лучу и Олуч Раси муниципальный Цан Кетерш Юйлучу Меттихи Тучу Стеллик Оусам. Ишта Дюзел Алчуком проект СДОЖ Ерю Куст Берна, Бери Беш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт Администрации Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажицарахчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал хейхар хой университет студенташ. Цунбандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеш Езерт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхар хой университета Гран-при Якнир Оусам. Нохчи пачхал хейхар хой университет Белхтобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Год на помдол кегерхой билгалба сярна уештергоя. Иштылық қаршдешар хукмати хаэтин фонд дереге айлш кулушхалар йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу мероприятишка дағлац. Ведан муниципальный кошторчу КСХОЙ ГУЛЛЫК ШКОЛЕЛЧ подразделение инспекторша дин комплекс мероприятий ШДАЯНА КСХОШНА ЮКА ЗУЛМШ ДАРЕХУЛ ДОЛЧУННА ПРОФИЛАКТИК ЯРЕХУЛ Мероприятие ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ ОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИК ЯР АКЦИЦ Полиция сотрудник Шрейдшина Бюйсанна УРМШКА БОЛ КСХОЙ БИЛГАЛ БЕШ ЦЕРЦ КЕТОР КАМЕЛЫШ ДЕШ ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЦУДЕГ ДОЛУ ЗАКОНА ТЭДЫХКРШ КАМЕЛШТИНА ЦЕРДАЙШ СНАНОШСА Царн текачина жю полехилар кесхой дырыш. Иштхайтин профилактик ербол тейлчхайна ад дахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Объявление. Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
6: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня. Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья». Я ее ведущая Милана Гиреева. Сегодня у нас в гостях заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Хамбиева Мурат Аздемиров. Дедикхыл Машвогл. Так, Мурат, я предлагаю сразу приступить к нашим вопросам. Первый у нас такой. Расскажите о самых распространенных заболеваниях ЖКТ и о причинах их возникновения.
2: Желудочно-кишечные заболевания, они, конечно, очень распространенные. Самые распространенные из них, как и все знают нас, это язвенные болезни желудка, двенадцатиперстной кишки. Двенадцатиперстная кишка – это начало у нас тонкой кишки. Уже в третьем этапе идет у нас панкреатиты, то есть воспаление поджелудочной железы, и холециститы, то есть воспаление желчного пузыря. Может быть и каменные, может быть и бескаменные холециститы. Но сейчас, в последнее время, последние 5-6 лет, у нас очень распространились язвенные колиты, то есть воспаление слизистой оболочки кишечника. Раньше больше наблюдали синдром разожженного кишечника, а сейчас больше у нас наблюдаются язвенные поражения тонкого и толстого кишечника также, чем проявляется это, что появились новые вирусы поражения кишечной флоры и, конечно же, лекарственными препаратами больше.
1: А с какого возраста могут появиться такие проблемы и много ли среди нашего населения тех, кто страдает от проблем желудочно-кишечного тракта, вот если говорить о статистике?
2: И если мы будем говорить о статистике, конечно же, их нужно разбивать по заболеваниям, потому что примерно язвенными болезнями желудка могут болеть и в подростковом периоде, также и в детском периоде. Но больше

0: если сейчас будем говорить по статистике, они наблюдаются в подростковом периоде, в молодом возрасте. Почему? Потому что это больше связано с стрессовыми ситуациями и неправильным питанием. Из-за этого оно может наблюдаться в любом возрасте, язвенные болезни. Конечно, если же мы будем говорить про заболевания поджелудочной железы, это больше будет болеть у нас взрослое, да, население, так скажем, больше 30 лет. Потому что для этого уже нужно время, чтобы у нас что-то произошло поджелудочной железой.
1: А вот на этой неделе в Чеченской Республике будут проходить профилактические мероприятия, посвященные поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, скажем так. Какие профилактические мероприятия вы проводите совместно с Министерством здравоохранения нашей республики? И расскажите немного о важности проведения таких мероприятий.
0: Почему важно проведение таких мероприятий? Я считаю, потому что основные заболевания неинфекционные, это не начинается, так сказать, желудочно-кишечного тракта. Да? Как мы питаемся, как мы двигаемся, потому что движение тоже важное для кишечника, потому что если мы мало будем двигаться, и кишечник будет слабо работать. Естественно, эти мероприятия должны не только во время недели проводиться, нами проводится это ежегодно, ежедневно, потому что мы всегда пациентами общаемся, мы говорим, что образ жизни, питание туда входит в большинстве случаев, да, один из главных факторов этих заболеваний. Из-за этого профилактические мероприятия нами проводятся в поликлиниках, в медучреждениях, проводятся в школах, в больших учреждениях, где есть население, где нужно проводить большое население, где нужно проводить им профилактические разъяснения, что как нужно делать.
1: А вот ранее вы рассказывали о таких заболеваниях, как язва, гастрит, панкреатит. Чем они вообще отличаются друг от друга и чем вот эти заболевания могут быть вызваны?
0: Язва и гастрит – это больше заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Гастрит – именно желудка. Дуоденит – это двенадцатиперстной кишки. Язва – это тоже поражение слизистой, но уже более глубокое поражается. А при гастритах поражается верхний слой, так скажем, эрозии, да, появляется. А панкреатит – это уже, как мы сказали, что это заболевание поджелудочной железы. Нам, чтобы было нормальное пищеварение, нужен выделение поджелудочной железой соков, ферментов, то есть для пищеварения обязательно. И, как мы знаем, поджелудочная железа вырабатывает инсулин, да, для сахаросжигания. Так что они отличаются тем, что это совсем другие органы. А как проявляется насчет клинических проявлений, да, этих разница? Разница, конечно же, есть проявление этих клинических проявлений, так-таковых болей, как при панкреатите, боли могут быть очень острые, они могут быть опоясывающего характера, то есть циркулярно полностью верхний отдел живота до спины, а при язвах оно больше будет боли в верхнем отделе живота, ну, скажем, от мечевидного отростка, то есть грудины и до пупка. В этом периоде будет, да, язвы или двенадцатиперстные кишки, пусть это будут гастриты, они будут, а так тошноты и рвоты будут проявляться при обеих заболеваниях, конечно же, но оно будет характером болевого синдрома, разница.
1: А когда заболевания желудка или кишечника могут приобрести хроническую форму? Вот, допустим, гастрит, да, я много слышала, что это бактерия. Почему эту бактерию нельзя просто антибиотиками взять и убить?
0: Хеликобактериум пилори, он является в основном, в большинстве случаев, но не всегда, проявлениями этих. В последнее время выявлено очень много бактерий, которые проявляют гастриты, также и язвенные болезни. Конечно же, если мы будем говорить, почему же мы уничтожаем, мы еще не достигли полностью понятия патогенеза, то есть понятия, как это происходит, потому что мы говорим, что язва может произойти и при стрессовых ситуациях, также и при бактериях. Если мы полностью не достигли понятия, почему это происходит, мы не можем полностью с этой проблемы решит. Гастриты, конечно же, могут выйти и в хроническую форму, если они могут бессимптомно проходить, если мы дальше будем также питаться, неправильным питанием заниматься, также образ жизни не менять, вредные привычки продолжать, тогда этот гастрит у нас может пройти в хроническую форму. А что такое хроническая форма? Что лечить-то его невозможно, его можно только притупить, улучшить, но не вылечит. Острое, оно вылечивается полностью, да, слово. Вот чем оно отличается. Вроде бы слышно острое плохо, да? Вот так какая разница?
1: А почему острое легче вылечивается?
0: Слово острое, человек заболел остро, и у него есть время быстро, если он, так скажем, про желудочно-кишечный тракт,

0: желудком. Вот, так делать не надо, кстати, дорогие наши слушатели. Какие рекомендации по питанию вы обычно даете пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта?
1: Конечно же, скажем так, в общем, это жирное, жареное, острое, в первую очередь. Так, по диетам, по столам, это стол номер один, стол номер пять. В основном по желудочно-кишечным трактам у нас используется. Там у нас ограничения по, смотря какое заболевание, так скажем, панкреатит, мы во время обострения или же острой фазы назначаем полную голодовку пациенту.
0: Бедные пациенты.
1: Да. А если язвенная болезнь, конечно же, это мы проводим сначала обследование, смотрим, где эта язва находится. Вот бывают пациенты, они говорят, что у них они ночью начинает болеть желудок. Да? Бывают пациенты, что после приема пищи через 2 часа или же во время пищи приема начинают. Это зависит, смотря где находится этот пораженный участок, то есть в верхнем отделе живота или же в нижнем отделе живота. Если в нижнем отделе, то будут у пациента голодные боли, то есть ночью будет болеть, да? Из-за этого тоже зависит, какую диету мы будем в данном случае подбирать, да? То есть дробную несколько раз, или же мы будем его в малом количестве, просто ограничим от пищи, да, некоторых пищ, которые приводят к раздражению кишечника.
0: А какие симптомы могут указывать на то, что у человека есть проблемы с желудком, и вообще могут ли вот вышеперечисленные заболевания протекать бессимптомно?
1: Да, конечно же, могут они протекать бессимптомно. Гастриты хронические, поверхностные, они обычно в большинстве случаев протекают бессимптомно, даже язвы могут протекать бессимптомно. К основным жалобам бывает это изжога, бывает нарушение аппетита, тошнота, может быть и рвота, если есть большое обострение, болевой синдром при, так скажем, большинстве случаев язвах, гастритах, панкреатитах, также холециститах, это будет у нас более верхний отдел живота. Разница будет, я сказал, от интенсивности боли и куда он будет иридировать. Вот такие симптомы, они могут проявиться. Конечно же, если будет уже обострение при язвах, или же также эрозиях, может быть, и кровь появится. Кровь, она может быть кофейной гуще из желудка, потому что кровь, когда смешивается с соляной кислотой у нас, соком, желудочным соком, то он приобретает цвет кофейной гуще.
0: А как стресс и психоэмоциональное состояние могут вообще в целом повлиять на работу желудка?
1: Именно стрессовые язвы больше описываются в исследованиях больших, потому что у человека, которого никогда в жизни, даже во время его собственного осмотра при желудке не было ничего, оно через месяц-два появляется какая-то язва, и человек отмечал практически во всех случаях, что у него был стресс большой. Как же это происходит? При стрессах у нас нарушается сама работа пищеварения, и вот этот желудочный сок и выработка клетками нашего вот этих рецепторов, он начинает разрушать нашу же слизистую. Он начинает работать против нас, потому что сама работа кишечника, она нарушается, из-за этого происходит неправильное, так скажем, всасывание этих рецепторов, и у нас может появиться за какие-то сутки две стрессовые язвы.
0: А какие профилактические меры, помимо питания и физической активности, вы бы порекомендовали для поддержания здоровья желудка в целом и кишечника?
1: Конечно же, я бы сказал, конечно, питание физическое – это самое первое. Вторые – это стрессовые ситуации не нужно. Если есть какие-то проблемы, то обратиться к психиатру или психологу, смотря кто нужен в данном случае. Потому что если вы будете все это делать, в стресс вести в себе, вы можете, вот в таких случаях вы можете заработать не только сердечно-сосудистые заболевания, но можете и желудочно-кишечным трактом повредить свое. Вот какой профилактика, кроме пищи. Основная профилактика – это есть диета и физнагрузка.
0: Мурат, так как у нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу, напоследок, с какими словами вы бы сегодня обратились к нашим слушателям?
1: Я бы всем пожелал бы здоровья, питайтесь правильно и двигайтесь.
0: Дерия, Схил, что нашли время, пришли, подробно все рассказали, ну и нашим слушателям. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий отделением скорой медицинской помощи ГБУ имени Ханбиева Мурат Аздемиров. Адекю.
1: Дерия.
2: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

Итак, друзья, последний выход в эфир почти 16:40 на часах, и многие уже наверняка собираются домой. Да, наступает это время с каждой минутой все ближе и ближе, и я хочу пожелать вам, чтобы вы отдохнули от души. Желаю вам хорошего вечера, эфир у нас все так же продолжается, конечно же. И напоследок скажу, пока вы еще не вышли, да, обязательно не забудьте взять зонтик, так как на улице все еще местами льет дождь. И с учетом того, что режим чрезвычайной ситуации все еще действует и по Чеченской республике, и по Дагестану, просим вас очень сильно, просим вас и уже давно просим вас проявлять осторожность и бдительность. Ну, а с вами была Мадина Тавсултанова с 12:30 до настоящего времени. Я опять-таки желаю вам всего самого доброго и самого светлого. Услышимся!

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: 105,4 FM.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх Деп Ди Среди Штаяна Кейтшу. Штаб Дейкш Хош Дейтин Сацис Дох Шдолч Донаша Деш Долзин Шбилгал Дахарх А Штадахар Ягула Деш Долчу. Музуроев Скюарт Лерин Масучу Структурша Цхан Болхбар Билгалдин Ак Атхеркхилар Долш Долхал Мадар Доуз. Тедилин Бахар Хой Цха Дейхар Тергуюч Садитар. Масарна Хайтин Цудейх Дейк Шелерин Чтергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуком проекта СДОШ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Лейринду Эрклез и за кюзгандакит улгшду цу серлу алурью бюсиен хайна. Иштхирду вайлям нашна хэз шду Элла Йоза. И проект ко Алчтеган призерю шоу лухчу и олучу Раси муниципальный цанкетарш юйлучу меттехи точу стеллик оусам. Ишта дюзел Алчуком проект СДОШ ерю куст Берна, Бери Беш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт Администрации Кюгал Хочу Рабоев Альберт. Халарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Ажиц Архчу региональный уграли фонд миллион сом Ахчтелла, Нохчи Пачхал Хейхархой университет студентыш. Цунбахандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеши Эзарт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Нохчи Пачхал Хейхархой университет Белхтобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Года на помдол кегерхой билгалба царна уештергоя. Ишталах каждейшар хукмате хаэтин фонд дереге хайл шкулушхалар, йолч раси халкшнюгарчу майднашка даучу, мероприятишка даглац. Ведан муниципальный коштарчук и асхой гуллах шкулёлч подразделений инспекторша Ди.

ин комплекс мероприятий шдаяна, кыяс хошна юка зулмш дарихул долчунна профилактик ярихул. Мероприятие йохшер хак астам элчу оперативно профилактик яр акциц. Полиция сотрудник шрейдчина бюсанна урмашка бол кыяс хой билгал беш, царц кыятур камелыш деш. Царн текачина цудек долу закона тэдэхкарш. Камелшдина цердайш снанушса царн текачина жюпалихилар кыяс хой дырышт. Иштхайтин профилактик яр бол и улучшена от дахурбой. Студия Ер Абдулмуслимова, Саня Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловска.

0: Харьково шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных экспертов. Программа «Час пик». Будь в курсе.
1: Здравствуйте, студия Лариса Джабраилова. Каждый день в новостях мы слышим о новых жертвах телефонных и интернет-мошенников. Жажда легкого заработка в интернете, желание помочь знакомому или просто невинная передача своей банковской карты третьему лицу – все это может в один миг превратить обычного человека в соучастника серьезного киберпреступления. Сегодня мы будем говорить о дроперах и о том, как не сломать себе жизнь из-за собственной финансовой беспечности. В нашей студии начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. Муслим, Машвогал.
2: Я Машвогал.
1: Муслим, давайте начнем с самого главного, основного вопроса. Кто такие дроперы?
2: Дроперы или дропы – это люди, которые из корыстных целей, в основном за деньги, дают преступникам доступ к своей банковской карте или счету для совершения неправомерных операций. Через них преступники отмывают или обналичивают деньги, полученные преступным путем. Проще говоря, дроперы – это промежуточное звено в цепочке. Деньги поступают на его банковскую карту или счет, а он передает их дальше. Снимает наличные или переводит другому человеку. За это он может получать процент или вознаграждение.
1: Муслим, ну я знаю, что появился не так давно какой-то закон о дроперах, и мы вот тоже с вашими коллегами, когда говорили о дроперах, тоже обсуждали его. Скажите, пожалуйста, вот почему этот закон вызвал такой достаточно большой резонанс?
2: Ну, проще говоря, вот как такого отдельного закона о дроперах его нету. Это изменение в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, внесенное федеральным законом номер 176, который сделали уголовно наказуемым передачу и приобретение банковской карты, счета электронного кошелька или доступа к ним. Большой резонанс данный закон вызвал потому, что до внесения изменений в статью 187 дроперы не несли прямой уголовной ответственности за данное деяние. В законодательстве не было специальных норм, прямо предусматривающих наказание за деяния, связанные с передачей и приобретением банковской карты, счетов, электронных кошельков или доступа к ним третьим лицам для совершения неправомерных операций. Вот поэтому он вызвал такой большой общественный резонанс. Также были приняты

0: Поправка в федеральный закон номер 161 о национальной платежной системе. В народе его так называют просто там пресловутый закон 161. Многие блокировки карт происходят в соответствии с этим законом. Он тоже касается борьбы с дропером. Центробанк и другие банки ввели 3 главные меры противодействия дропперам в соответствии с этим законом. Если проще говоря, ну, коротко, это заморозка на 2 дня. Если счет получателя числится в черном списке Центробанка, банк обязан приостановить перевод на 48 часов, даже если вы сами пытаетесь отправить деньги. Общероссийская блокировка. Клиента, увлеченного в передаче банковских карт преступникам, банк вносит в базу данных ЦБ. После этого его счета блокируются одновременно во всех банках страны. Блокировка дропа 2 уровня. Отслеживают и блокируют не только первую карту или счет дропера, но и последующие банковские карты или счета, куда переводились эти деньги.
1: А в каких преступных схемах используются дропперы?
0: В основном в России дроппер используется для отмывания денег от мошенничества, легализации преступных доходов и других незаконных операций. Они как бы промежуточное звено, помогающие преступникам скрывать следы хищения или незаконных транзакций. Например, жертве мошенника преступник говорят, что нужно перевести в целях безопасности деньги на безопасный счет. И в качестве безопасного счета выступают в основном номера карты дропов или их счета. После того, как жертва перевела эти свои деньги якобы на безопасный счет, дроппер перечисляет их организаторам. Если дроппер обнальщик, он снимает наличные с банковской карты или счета, куда пришли украденные деньги, и передает их организаторам схемы. Если дроппер транзитник, он получает перевод на свою банковскую карту или счет и тут же присылает его дальше по цепочке на указанные мошенниками реквизиты. Это усложняет отслеживание преступления и следов преступления. Дроппер-заливщик, так называемый, участвует в схеме по легализации средств, полученных от продажи наркотиков, нелегального оружия, киберпреступлений и так далее. Он берет физические деньги, чаще у курьеров и других участников, кладет их на свою банковскую карту или счет, а потом переводит организаторам.
1: Скажите, а как защититься и не стать дроппером?
0: Защититься от дропперов очень просто. Не нужно нарушать закон. Это довольно просто. Не нужно передавать свою банковскую карту, счета электронных кошельков или доступ к ним другим лицам, ни на каких условиях. Если вы думаете, что сказав, будто потеряли банковскую карту, спасетесь от наказания, то это ошибка. По закону, как только вами утерян доступ к банковской карте, вы обязаны немедленно сообщить об этом в банк. На вашу банковскую карту или счет могут и не поступить средства от неправомерных операций, но сам факт передачи банковской карты или счета из корыстной заинтересованности уже образует состав преступления. Проще говоря, вы продали карту, на нее никакие средства не поступили, но сам факт то, что вы за деньги ее передали другому лицу, это уже является преступлением. Никаких последствий не должно быть. Сам факт передачи уже уголовно наказуем.
1: Да. Муслим, скажите, пожалуйста, какое наказание предусмотрено дроппером?
0: Если вот говорить обобщенно, общее наказание – это штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет.
1: А если говорить о последствиях привлечения к уголовной ответственности за дропперство?
0: Исходя из наказаний, кто-то может подумать, ну подумаешь, 300 тысяч рублей штраф или 3 года лишения свободы, но на вас остается клеймо судимости на всю жизнь. Человек судимости не может занимать определенные должности на гражданской или государственной службе. Также запрещено заниматься некоторыми видами деятельности. Вот, по незнанию в молодости человек об этом может не задумываться и не видит в этом трудности, но по истечению времени это ему мешает, мешает его и семье.
1: Скажите, какие рекомендации вы можете дать гражданам для предотвращения участия в киберпреступлениях, связанных с дропами?
0: Вот, запомнить все разнообразие виды преступления, связанные непосредственно с киберпреступностью, это очень сложно. Но есть вот простое правило практически для всех преступлений. Это универсальное правило, которое нужно следовать всем, а именно никому и ничего не сообщать по телефону, и ничего не делать по указке тех, кто вам звонит. Кем бы они ни представлялись, как бы ни угрожали и что бы ни обещали. Просто кладите трубку и все.
1: Муслим, спасибо вам большое, очень полезная информация. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Чеченской Республике, полковник полиции Муслим Пашаев. И говорили мы о дропперах. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Актуальные новости, различные мнения, комментарии компетентных.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера». Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Внимание! Toyota сервис Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota сервис Goyty. 8 928 003 22 66. 8 928 003 22 66.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался «машиной для бега». К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Небеса мои.
1: Радио Грозный.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
3: Новости.
2: Партнер рубрики — промышленные бытовые кондиционеры Хайсенс. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
1: 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладуолыш Керлнашк. Нажа юрт муниципальный кошт администрации Кюгал Хочо Музуроев Асламбек, Карарчхайна Алам Хилам Цветтен Чхолх Дек Ди Среди Штаяна Кейтшу. Штаб Дек Шхош Дитин Сацис Дох Шдолч Донаша Деш Долзин Шбилгал Дахарх А Штадахар Ягула Деш Долчу. Музуроев Скюрт Лерин Масучу Структурша Цхан Болхбар Билгалдин Ак Атхеркхилар Долш Долхал Мадар Доуз. Тедилин Бахар Хой Цха Дехар Тергуюч Садитар. Масарна Хайтин Цудек Дек Шелерин Штергуня Латош Хилар, Мехдас, Кадыров, Рамзан. Инфраструктура для жизни Алчуковым проекта СДОХ, Карарчара и Тумкал муниципальный кошторчу ведучи юрт Лейринду шоу туда. Балхюк и Алу Рейринду, Эрклез, Иза Кюзгандакит, Улгшду, Цусерлу Алурью, Бюсиен Хайна. Иштхирду Вайлямнашна, Хэзшду Элла Юза. И проект Коалчтеган призерю шоу Лухчу и Олучу Раси муниципальный цанкетерш, Юлучу Меттеги Точу Стеллик Оусам. Ишта Дюзел Алчуковым проект СДОХ, Ирю, Куст, Берна, Берибеш, и Дереге Белхаш, Кошт Бахар Хой Дахар Тодилч, Алшонс Дешхалар Хаитин, Кошт администрации Кюгал Хочо Рабоев Альберт. Халарч президент России Турполхоч Кадыров Аматажиц Архчу региональный уграли фонд миллион сом ахчтелла, нохчи пачхал Хейхархой университет студентыш. Цунбахандар университет Колларалли Тобну Халхармет Киакар, республики студенти Бастеши Эзарт Эйелх Элчу, Кегерхой Колларалли фестиваля. Хейхархой университета Гран-при Якнир Оусам. Нохчи пачхал Хейхархой университет Белхтобну Даггарбаркал Элла фонд президент Кадырова Айманин, Шейна Года на помдол кегерхой билгалба царна уештергоя. Иштылық қаршдешар хукмате хаэтин фонд дереге хайл шқулушхалар, йолч раси халқшнюғарчу майднашка даучу мероприятишка дағлац. Ведан муниципальный кошторчу КСХОЙ ГУЛЛЫК ШКОЛЁЛЧ подразделений инспекторша ДИН комплекс мероприятий ШДАЯНА КСХОШНА ЮКА ЗУЛМШ ДАРЕХУЛ ДОЛЧУННА ПРОФИЛАКТИК ЯРЕХУЛ Мероприятие ЙОХШЕР ХАК АСТАМ ЭЛЧУ ОПЕРАТИВНА ПРОФИЛАКТИК ЯР АКЦИЦ Полиция сотрудник Шрейдшина Бюйсанна Урмашка Бол КСХОЙ БИЛГАЛБЕШ ЦЕРЦ КИТУР КАМЕЛЫШ ДЕШ ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЦУДЕК ДОЛУ ЗАКОНА ТЭДЫХКАРШ КАМЕЛШТИНА ЦЕРДЭШ СНАНОШСА ЦЕРН ТЭКАЧИНА ЖЮЕ ПОЛЕХИЛАР КСХОЙ ДЫРШ ИШТХАЙТИН ПРОФИЛАКТИК ЕР БОЛ ТЭЙЛЧХЕНА А ДАХУР БОЙ СТУДИЯ ЕР АБДУЛМУСЛИМОВА САНЯ ТАДИК ЙОЙЛ ШУМАХКОЙ МАРШ АЙЛ

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Потерял покой и сон? Приставы деньги списали со счета. Оформи банкротство в Юрискон. Ваши проблемы – наша работа. Агентство правовой поддержки Юрискон поможет оформить банкротство в рассрочку. Опытные юристы, прозрачные условия, консультация бесплатна. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, Трошево 7, третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-899-76-76.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
5: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Во время полета в самолете скорость роста волос у человека удваивается. Большинство людей из-за естественного носового цикла дышит в конкретный момент времени только через одну ноздрю. Смена ведущей ноздри происходит циклически, в среднем через каждые 4 часа. Японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов. По данным немецких исследователей, риск сердечного приступа выше в понедельник, чем в любой другой день недели. Размер сердца человека примерно равен величине его кулака. Вес сердца взрослого человека составляет 220-260 граммов. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928 738

0: 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите.

0: Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Душигла Дуалыш Керлнышк. Единая Россия партия регионе Чудейкововших Тюрнаха Амис Тендш Болхба Юлилы Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самурдакра Центрышк. Цер Алшо Халк Программин Бахар Хоштхетер Кулдарю. Майднашка Хадешбу Молодая Гвардия Единой России Организации Жигархой Кадыров Аматажи Царахчу Университет Студентш. Цер Году Гражданшна Хихашс Иштла Амберш Койк Шей Даду Лурш Доузитрия Иш Халк Программи Юлдигрия. И Дереге Даду Лин Инду граждан Шьюралина Мехал Бол Хилмашню Озойолч Алшонц. Кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гулари на Габеньоч книги Гайтам Дабяна, но в республике Элман Академия. Ищцарню Ахила археологии отчетыш. Шейнте Ахкаршдеш Каринчу артефакте хамыш бол. Ищду Харкили Ехнер. Цулсов Гайт Мяхила пандемиолш дюн шейнте Ахнохчимет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хильол йог арфайпический душам. Гайтам Воушхтуш Леринч Тергоне Ецнер Ом Турпалхоях Дерг зорбне ялла ушурмшайх хамыш луш долчу документы гляд гулар. Экспозиция хэлла айлманчарш студенташ хуан таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхайна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхит шукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урх лядсн монографии. Бетче кэня дэкки донш дэкин зиэнш динер регионе цуюк адар сёлжгалар устрадгал бюч нэгт эрттэй. Хэтта дадулин дуд эймет туатур бэлгш мэгдас кадыров рамзант эдилларц. Вай мэгда халгарч динош кахэллер сега инспекцийц. Мэттегер бэлгш масэх мюрэна дэгнду. Нэг объект мэт туатош сега ахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарун шхэрю машэнш кхабэрш кэч бу долш долч холх. Цар баркал бу ишт сихат аймет ватту долварн. Гонш тис хилхал хиларн белгш деш дар алдоуцш аттунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белгш дечум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали эллы халкшню аргаусам. Цою кадаг лучшила селжгалар чулюемар шоуздгэши илчколи дешархой. Проект кюрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цюхш. Ваймахарч дешархой ролика штэллаш лэйн журис. Цар халгар мет яқин Элман Саделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишта шолг мет яқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу ишта качпачалк шкарчу командил халгабол. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Суд вызывают.
4: Наследство не можем поделить.
3: У нас сделка крупная намечается.
5: Расскажите о своих проблемах на бесплатной консультации, и мы предложим законное решение. Агентство правовой поддержки «Юрискон». Комплексные юридические услуги под ключ. Личный подход и конфиденциальность гарантируем. «Юрискон». Заставим закон работать на вас. Грозный. Трошева 7. Третий этаж, офис 9. Телефон 8-929-799-76-76.
6: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Единая Россия партия регионе Чдейковушнаха Амистенд Шбохба Юлила, Грозный Мол, а Грозный Сити Махбара Самудакра Центршка. Цер Алшохал программин Бахар Хоштхетер Кулдарю. Майднашкаха Дешбу Молодая гвардия Единой России организации Жигархой, Кадыров Амат Хаджицарахчу университет студентш. Цер Году граждан шна хихашс иштла амбершкой шейдадулурш доузитрие ишхал программе югдигрие. И дереги дадули инду граждан шюраллина мехал бол хилмаш нюк озойолч алшонц. Кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гулари на габеньоч книги Гайтам Дабяна, но через республике Элман Академия. Ишцарню Ахила археологии отчетыш. Шейнте, ахкаршдеш каринчу артефакте хамаш бол. Ишду харкили ехнер. Цулсов гайт мяхила пандемиолш дюн шейнте, но чимет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хильол йог арфайпический душам. Гайтам Воушхтуш Леринч Тергоне Ецнер Ом Турпалхоях Дерг зорбне яла ушурм шейх хамыш луш долчу документы хлят гулар. Экспозиция хэлла айлманчар студенташ он таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац харарчхэна халгарч президент Раси Турпалхоч Кадыров аматажи куздгэ пхит шукачан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урхлятн монографии. Бетче кенада кедонш дякин зинш динер регионе цуюк адар сёлжгалар устрадгал бюч нэгт эртэй. Хэтта дадулин дуд эймет туатур белгш мэгдас кадыров рамзант эдиллард. Вай мэгда халгарч динош кхэллер сега инспекцийц. Мэттегер белгш масэх мюрэна дэгнду. Нэг объект мэт туатуш сега кахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарон шхэрю машинш кхэбэрш кэч бу долш долч холх. Цар баркал бу ишт сихат таймет ватту долварн. Гонш тис хилхал хиларн, белгш деш дар алдоц аттунш бина кегир машинш чекиол. Метгя деш долчун тэх тергула тошу мехда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белгш дечум майдна. Москва худеношка дабягнер страна читали эллы халкшню аргаусам. Цою кадаг лучшила селжгалар чулюемар шоуздгэши илчколи дешархой. Проект кёрт алшу классический литература, карырчхэн технологичца язар хилла. Дэгшхой дезар шейхэнер нисархой книгш ешэн тэберзор болч кепра, йоц видеоролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цьёгш. Ваймахкарч дешархой ролика штёллаш лэр нжюрис. Цар халгар мет яқин Элман Саделлашна ойлт эйерзор алчу номинация. Ишташ ролг мет яқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Россия регион шкарчу иштах качпачалк шкарчу командил халгабоул. Студия Эр Абдулмуслимова Саня Тадик Юэлш Махкой Марш Айл.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
2: Новости.
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolut iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Ашхаду анна Мухаммада Расулуллах. Ашхаду анна

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Двадцать один тридцать один на часах. Час приветов на радио Грозный. Друзья, ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Итак, попросили поздравить человека с днем рождения. Ильясу сегодня исполнилось 25 лет. Его с этим праздником поздравляют его друзья и братья. Да, Алшвойло, да, Дейлвейл. Ну и радио Грозный тоже присоединяется. Далее, большой саламаршал хочу передать Амирхану и его лучшему другу Турполу, да, Элшу, без подписи под данным сообщением. Также, друзья, напоминаю вам, что на территории Чеченской Республики и на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Погода в последнее время очень резко меняется, поэтому имейте это в виду, ну и оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 21:45 на часах. Час приветов на радио Грозный. Ваши приветы прямо сейчас. Итак, с днем рождения просит поздравить Майрбека. Майрбек, таких людей, как ты, очень мало, и мы тебя очень ценим. Желаем тебе здоровья, удачи и успехов во всех начинаниях. Подписались под этим сообщением Руслан и Малика. Далее, с днем рождения также поздравляет Хусейна, от Сайда это сообщение, и большой саламашил Варгун Азари, от человека, который не подписался. Я также напоминаю вам, друзья, что на территории Чеченской Республики и также на территории Дагестана объявлена чрезвычайная ситуация федерального значения. Ну и также учитывайте, что погода меняется очень быстро, поэтому будьте осторожны, ну и слушайте радио Грозный.

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнашк. Единая Россия партия регионер Чдейковович Тюрнаха Амистенд Шбох Баюлила Грозный мол, а Грозный сити Махбара Самурдакра Центрышка. Цер Алшохал программин Бахар Хоштхетер Кулдарю. Майднашка Хадеш Бу Молодая гвардия Единой России организации Жигархой Кадыров Амат Хаджицарахчу университет студент. Цер Годо граждан Шна Хихаш Иштла Амбершкой Шайда Дулур Шдоузитри Ишхал программи Юдигри. И дереги Дадули Инду граждан Шюраллина Мехал Бол Хилмашню Озойолч Алшонц. Дух-кашерышка архивышка Эллинчо Элман Гулари на габеньоч книги Гайтам Дабяна, но в республике Элман Академия. Ишцерню кахила археологии отчетыш. Шэнтя, ахкарш деш каринчу артефакте хамыш бол. Ишдю харкили ехкнер. Цулсов гайтам яхила пандемиюлш дюн шэнтя нохчимет институт директор. Авхадов Мусас Болхбин Хэльйол йог арфайпический душам. Гайтам воушхтуш лэринч тергоне ецнер ом турпал Хоях дерг зорбне ялла ушурмшаях хамыш луш долчу документих лят гулар. Экспозиция хэлла айлманчаш студенташ он таллам хой историца культурица безамбеш. Регионерча айлман академис ше болх сацуаш бац карарчхэна халгарч президент Расситур Палхоч Кадыров аматажи куздгэ пхитчу качан герг дигн зорбне як кечешу лом цилч меткшка ки урх лятн монографии. Мартбетча кэня дэкэ донш дэкэн зэнш дэнэр регионя цуюк адар сёлжгалар устрадгал бёч нэгт эрт эй. Хэтта дадуэлэн дуд эй мэт туатур бэлгш мэгдас Кадыров Рамзан эдилларц. Вай мэгда халгарч дэнош кэхэллэр сэга инспекцийц. Мэттэгэр бэлгш масэх мюрэна дэгэнду. Нэг объект мэт туатош сэга кахуэк шву куздгстэг лэрин техника. Кэрл чтэй алсам тарон шхэрю машэнш кэхбэрш кэч бу долш долч холх. Бог ищет сиха таймет от ту долварн. Гонштис хилхал хиларн, белш деш дар элдоц, этунш бина кегир машин шекиол. Мет гя деш долчун тэх тергула тошу мекда Кадыров Рамзан искест-кест хилшу белш дечум майдна. Москва худеношка дабагнер страна читали эл халкшнюгар қолсам. Сойуқ адағы лучшылы селжғалыр чүлюе маршоузғыши илчколи дешархой. Проект көрт алшу классический литература, карырчхен технологичца язар хиллы. Дегшхой дезар шейхенер нисархой книгш ешерн эберзор болч кепра, йоц видео ролика шия, шаш ешнчу книги чулацам цьёгш. Ваймахарч дешархой ролика штеллаш лейн жюрис. Цар халгар мет яқин Элман Саделлашна ойлд эйерзор алчу номинация. Ишта шолғы мет яқин дуэзала цхана книг шиешер алчу номинация. Толам хойхил цэр дезна Расси регион шкарчу ишта качпачалқ шкарчу командил халғы боул. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмахкой Марш Айл.

0: Политика изнутри.
1: Уважаемые радиослушатели, доброго вам времени суток. Политика изнутри в эфире. Сегодня в центре нашего внимания одна из самых, наверное, острых тем последнего времени. Это ирано-американское столкновение, ирано-израильский конфликт. Ну, как мы понимаем, этот конфликт, наверное, тяжело причислить так к перечню таких рядовых локальных войн, которыми, к великому сожалению, изобилует наш сегодняшний мир. Ну, нельзя к этому числу их причислить, ну, хотя бы потому, что слишком серьезные последствия. Слишком много кризисных ситуаций и в экономике, ну и слишком много изменений, наверное, в международных отношениях. И в настоящее время, ну и, конечно же, в будущем этот конфликт сулит немало проблем. В нашей студии сегодня кандидат исторических наук Ислам Заудинович Хатуев, человек, который в своей научной и преподавательской деятельности непосредственно занят вопросами Ближнего Востока. Ислам, добро пожаловать в эфир.
2: Здравствуйте.
1: Ислам, вот давайте вот начнем с таких общих вопросов. В чем сама суть вот ирано-американского, ирано-израильского противостояния? Вот такой вот, скажем так, такой степени антагонизм, откуда он начат?
2: Я думаю, что за точку отсчета нужно взять 1979 год. Почему? Потому что до этого года режим, который правил династией Пехлеви в Иране, он был союзный Израилю. Для Израиля он был союзническим режимом. Один момент. Второй момент. В арабских странах именно к концу 70-х годов уже наметился кризис той националистической, такой просоциалистической идеологии. Да, вот. И 79-й год, не будем забывать, это и Кэмп Дэвид, это договор между Израилем и Египтом, первая мусульманская арабская страна, которая признала Израиль. Вот, и такой, знаете, такой шок, да, психологический для всего мусульманского мира. И это год исламской революции в Иране, когда шах был свергнут. И на какой волне эта революция произошла? Дело в том, что Пехлеви, он подчеркивал постоянно вот многотысячелетнюю историю персидской, да, вот державы, культуры и так далее. Ну, чуть ли не, как вам сказать, ну, демонстративно как-то умалчивая исламскую составляющую, да, вот Ирана. Да, в исламе еще с начала 16 века господствующим является шиитский толк ислама. Это понятно, но тем не менее. Вот на этой волне аятоллах Хомейни смог свергнуть этот режим, произошла революция, и именно вот 79-й год, смотрите, как считали в арабских странах предательство Анвара Садата и исламская революция, и смятение шахского режима в Иране. Вот. И после этого Иран выступил, ну, как бы триггером от этих роста, ну, скажем так, религиозных настроений. В противовес тем настроениям просоциалистической, пронационалистической ориентации во многих арабских странах, да, мусульманских странах. Вот. И с этого момента и начинается конфликт, прямой конфликт между США и Ираном, потому что до этого они были союзниками, а с этого времени были взяты заложники посольства американское в Иране, а шах бежал из страны в Америку, кстати, там сейчас сын его проживает, и они заморозили большие счета на много миллиардов долларов, еще теми долларами, так сказать, да, счета Ирана. И мы знаем, что чуть ли не после этого сразу началась ирано-иракская война. В принципе, Иран поддерживали многие страны. Причем, что интересно, как социалистические, так и капиталистические. И получали оружие. Ну, Иран тоже получал оружие из-за рубежа. Но это мясорубка, извините, по-другому не назовешь. И она продолжалась 9 лет. Почти 9 лет, и в ней погибло около миллиона молодых людей с обоих сторон.
1: Американцы Ирак поддерживали.
2: Да, американцы, многие страны поддерживали Ирак на этой волне.
1: Ислам, извините, пожалуйста, еще в 79-м году такая кризисная ситуация была в самом Иране, когда американцы попытались освободить своих дипломатов.
2: Была операция, она провалилась, кстати, она готовилась очень сильно, но она провалилась. И не забываем, что 79-й год, это еще и ввод советских войск в Афганистан. Значит, распространение лозунгов джихадов в Пакистане, в арабских странах, ну и, соответственно, помощь США, да, этому движению сопротивления, которое было в Афганистане на тот период. То есть вот эти 79-й год, сколько он событий принес с собой сразу. И вот на этом фоне вот конфликт, он шел, и уже тогда были введены санкции. Многие наши радиослушатели привыкли слово «санкции» связывать чуть ли персонально с Трампом. Да? По-моему, это любимое слово Трампа. Вот санкции очень хорошие, очень замечательный разговор, ну и так далее. Да? И я
1: победил. Американские санкции, да. Вы имеете в виду.
2: Вот американские санкции, им присоединились европейские страны, и вот Иран существовал в условиях этих санкций. Долгое время, вот считайте, с 1979 года практически, по сегодняшний день. Вот, и это, вот этот кризис, он продолжался, он имел какие-то фазы обострения, имел фазы такие, ну, более такого мягкого варианта. Вот, скажем, при президентстве Барака Обамы была достигнута сделка в 2015 году, так называемая ядерная сделка, что Иран не обогащает уран, да, а взамен, ну, частично санкции снимаются. Что сделал Трамп? Трамп в свою первую каденцию, он отменил этот договор, да, опять пошел на конфронтацию с Ираном. А сейчас, вот после вот этой войны, которая случилась вот в марте-апреле, агрессия Израиля и поддержавшего Соединенных Штатов Америки, поддержавших против Ирана, вот они сейчас тоже оказались в тупике и ищут выходы. Некоторые американские эксперты, в принципе, пересказывают, ну, другими словами, тот же план Барака Обамы, то есть от которого отказался Трамп. То есть опять могут вернуться к этому. Но здесь надо учитывать такой момент. Есть фетвы, которые выпустили шиитские богословы Ирана, что им не нужно ядерного оружия. Что ядерное оружие, это, ну, не приветствуется идеологией, да? Вот Вилаят Факих, как я называю этот режим в Иране, он официально отказался от ядерного оружия. В то время как Израиль, который был инициатором атаки против Ирана в недавней войне, да, он обладает ядерным оружием. И Иран допускает комиссию МАГАТЭ к своим ядерным объектам, а Израиль не допускает. Вот, так что здесь, конечно, вот эта фаза обострения этого кризиса, который сейчас мы замечаем, острый кризис, да, он сейчас проходит в это настоящее время, трудно прогнозировать дальнейшую ситуацию, это зависит от многих моментов, в том числе не только от объективного, но и субъективного, например, тоже настроение, извините, президента Соединенных Штатов.
1: Ислам, вот насколько вот серьезными проблемами грозит, вот в частности, для Ближнего Востока, да и не только для Ближнего Востока, вот этот конфликт? Ну, в частности, вот, как я сказал, на Ближнем Востоке такая, вроде бы, после арабской весны несколько так устоявшаяся, скажем так, система ориентации стран вроде бы сложилась. Ну, а сейчас это опять грозит окунуться в хаос, что называется.
2: Тут, видите, тут несколько факторов. Ну, во-первых, фактор того, что администрация...
1: Финансовые, видимо, рычаги.
2: Я хотел бы, чтобы наши

Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.